0: Продолжение следует... Зажигание!
1: Петр, я подарю один. Зажигание!
2: Понял, остается зажигание.